stvori со мной. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк человек се мина смиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правьо и ме цркляйо. За мене ни проблемо, ни овир. Резу, кар сам нор, я смам кромпи.